Карль мой принял ялды, да хотя сын сны, долны харля бинг, и сходя коль бигерт нолем.